балконе, троить тра-ля-ля-ля, граммофон грав. И ниц мне пшеймуе, сырами плыть, и мам, и мне тожда нервуе, на граммофоне грам. Мой ответ и грам, на граммофоне, то грамм.